0: Это слайды такие, показывают, как это слайды. Пишите, мы это слайд.
1: Это не только фарили, но не надо к вам.
0: Опытки, самые барья, навеки, самые барья ланят.
1: Там, собственно, это группа не имеет его позива. Там то, откуда это отмали,
0: Абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно,